0: времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от знакового космоса.
1: Мы на расстоянии Бога, мы на